0: Сельской горы, на шелковой траве. Там вот посходил. Райский сад посадил.
1: Полюбовь.
0: А ты крапиву. А я бы на кольце рушили дечку.

Я хотел бы, конечно, знать, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты

конечно, вот такие вот наши, вот такие вот наши, вот такие вот наши. Я делала, конечно, но на белом, конечно, но на белом, конечно, но на белом, конечно, но на белом, конечно, но на белом, конечно, но на белом, конечно, но на белом, конечно, но на белом, конечно, но на белом, конечно, но на белом, конечно, но на белом, конечно, но на белом, конечно, но на белом, конечно, но на белом, конечно, но на белом, конечно, но на белом, конечно, но на белом, конечно, но на белом, конечно, но на белом, конечно, но на белом, конечно, но на белом, конечно, но на белом, конечно, но на белом, конечно, но на белом, конечно, но на белом, конечно, но на белом, конечно, но на белом, конечно, но на белом, конечно, но на белом, конечно, но на белом, конечно, но на белом, конечно, но на белом, конечно, но на белом, конечно, но на белом, конечно, но на белом, конечно, но на белом, конечно, но на белом, конечно, но на белом, конечно, но на белом, конечно, но на белом, конечно, но на белом, конечно, но на белом, кон